А в своем бисквите гуляешь, летаешь, не умней на кума. Не умней на кума. Можешь бахтом, а когда стоишь на кушу, а он на сеазане ухачишь, что

Теперь вы довольны? А? Теперь вы довольны? Вы хоть знаете, сколько я добивался этого контракта? А? Знаете? Чтобы я вас здесь не видел больше.